Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

0: Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Отдыхайте с нами. Travel.ru DE. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru DE. Путешествие начинается здесь.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья! Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: просто шутка.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Вы...

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, 23-й ракетка мира, украинка Марта Костюк, неожиданно выиграла крупный теннисный турнир в Мадриде, обыграв за 1 час 21 минуту со счетом 6-3-7-5 Миру Андрееву, которая 9-я в мировом рейтинге. 23-летняя киевлянка Марта Костюк выиграла 3-й турнир Всемирной теннисной ассоциации. Самый титулованный футбольный клуб женской лиги чемпионов, французский «Лион», вновь вышел в финал, обыграв в повторном матче лондонский «Арсенал». Со счетом 3-1 в первой встрече в гостях француженки уступили 1-2, но по сумме двух матчей взяли свое. Лион в 12-й раз поборется за главный приз. На сегодня у команды 8 побед в Лиге чемпионов. В английской премьер-лиге футболисты Арсенала одержали вторую сухую победу подряд и стремятся изо всех сил впервые за 22 года стать чемпионами. Канониры дома обыграли со счетом 3-0 Фулхэм. Интересно, чем ответит оппонент Арсенала Ман-Сити, который в понедельник сыграет в гостях с Эвертоном. У подопечных Хосепа Гвардиолы два матча в запасе, и в каждой встрече нужно играть на победу, чтобы догнать Арсенал. Хоккеисты сборной Швеции наконец-то добрались до золотых медалей чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Финальную встречу шведы провели довольно уверенно, взяв верх над Словакией со счетом 4-2. За последние 4 года шведские хоккеисты в третий раз вышли в финал, уступая в предыдущие разы то американцам, то канадцам. И вот долгожданный успех. Словаки во второй раз в своей истории стали обладателями серебряных наград. И еще один раз они занимали 3-е место на турнире. В Кубке Стэнли стала известна еще одна четвертьфинальная пара. С Анахаймом за выход в полуфинал поспорит Вегас, который выиграл серию у Юты 4-2. В заключительном матче серии хоккеисты Вегаса взяли верх 5-1, а Баффало, добившись успеха в матче с Бостоном 4-1 и в серии 4-2, ждет теперь соперника, а кто им будет, станет известно в заключительной 7-й игре серии между Тампой и Монреалем. Хоккеисты Тампы, обыграв в овертайме Монреаль Канадиенс 1-0, сравняли счет в серии 3-3. Решающая встреча в понедельник. В Национальной баскетбольной ассоциации старина Леброн Джеймс, набрав 28 очков в игре с Хьюстоном, помог своей команде выиграть 98-78 и вместе с тем серию 4-2. Теперь Лейкерс придется очень трудно в серии встреч с действующим чемпионом Оклахомы. Первая игра между этими командами уже в ближайший вторник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города.

Знаю. Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау!

проснуться, но в океане мне не проснуться. В пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

тел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Мамочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Новости спорта.
2: Полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, 23-й ракетка мира, украинка Марта Костюк, неожиданно выиграла крупный теннисный турнир в Мадриде, обыграв за 1 час 21 минуту со счетом 6-3-7-5 Миру Андрееву, которая 9-я в мировом рейтинге. 23-летняя киевлянка Марта Костюк выиграла третий турнир Всемирной теннисной ассоциации. Самый титулованный футбольный клуб женской лиги чемпионов, французский «Лион», вновь вышел в финал, обыграв в повторном матче лондонский «Арсенал». Со счетом 3-1 в первой встрече в гостях француженки уступили 1-2, но по сумме двух матчей взяли свое. Лион в 12-й раз поборется за главный приз. На сегодня у команды 8 побед в Лиге чемпионов. В английской премьер-лиге футболисты Арсенала одержали вторую сухую победу подряд и стремятся изо всех сил впервые за 22 года стать чемпионами. Канониры дома обыграли со счетом 3-0 Фулхэм. Интересно, чем ответит оппонент Арсенала Ман-Сити, который в понедельник сыграет в гостях с Эвертоном. У подопечных Хосепа Гвардиолы два матча в запасе, и в каждой встрече нужно играть на победу, чтобы догнать Арсенал. Хоккеисты сборной Швеции наконец-то добрались до золотых медалей чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Финальную встречу шведы провели довольно уверенно, взяв верх над Словакией со счетом 4-2. За последние 4 года шведские хоккеисты в третий раз вышли в финал, уступая в предыдущие разы то американцам, то канадцам. И вот долгожданный успех. Словаки во второй раз в своей истории стали обладателями серебряных наград, и еще один раз они занимали третье место на турнире. В Кубке Стэнли стала известна еще одна четвертьфинальная пара. С Анахаймом за выход в полуфинал поспорит Вегас, который выиграл серию у Юты 4-2. В заключительном матче серии хоккеисты Вегаса взяли верх 5-1, а Баффало, добившись успеха в матче с Бостоном 4-1 и в серии 4-2, ждет теперь соперника, а кто им будет, станет известно в заключительной 7-й игре серии между Тампой и Монреалем. Хоккеисты Тампы, обыграв в овертайме Монреаль Канадиенс 1-0, сравняли счет в серии 3-3. Решающая встреча в понедельник. В Национальной баскетбольной ассоциации старина Леброн Джеймс, набрав 28 очков в игре с Хьюстоном, помог своей команде выиграть 98-78 и вместе с тем серию 4-2. Теперь Лейкерс придется очень трудно в серии встреч с действующим чемпионом Оклахомы. Первая игра между этими командами уже в ближайший вторник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

свидания. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа, для близких тетя Зоя.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

плодить ненависть.

все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь. Новости спорта.
1: Полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, 23-й ракетка мира, украинка Марта Костюк, неожиданно выиграла крупный теннисный турнир в Мадриде, обыграв за 1 час 21 минуту со счетом 6-3-7-5 Миру Андрееву, которая 9-я в мировом рейтинге. 23-летняя киевлянка Марта Костюк выиграла третий турнир Всемирной теннисной ассоциации. Самый титулованный футбольный клуб женской лиги чемпионов, французский «Лион», вновь вышел в финал, обыграв в повторном матче лондонский «Арсенал». Со счетом 3-1 в первой встрече в гостях француженки уступили 1-2, но по сумме двух матчей взяли свое. Лион в 12-й раз поборется за главный приз. На сегодня у команды 8 побед в Лиге чемпионов. В английской премьер-лиге футболисты Арсенала одержали вторую сухую победу подряд и стремятся изо всех сил впервые за 22 года стать чемпионами. Канониры дома обыграли со счетом 3-0 Фулхэм. Интересно, чем ответит оппонент Арсенала Ман-Сити, который в понедельник сыграет в гостях с Эвертоном. У подопечных Хосепа Гвардиолы два матча в запасе, и в каждой встрече нужно играть на победу, чтобы догнать Арсенал. Хоккеисты сборной Швеции наконец-то добрались до золотых медалей чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Финальную встречу шведы провели довольно уверенно, взяв верх над Словакией со счетом 4-2. За последние 4 года шведские хоккеисты в третий раз вышли в финал, уступая в предыдущие разы то американцам, то канадцам. И вот долгожданный успех. Словаки во второй раз в своей истории стали обладателями серебряных наград, и еще один раз они занимали третье место на турнире. В Кубке Стэнли стала известна еще одна четвертьфинальная пара. С Анахаймом за выход в полуфинал поспорит Вегас, который выиграл серию у Юты 4-2. В заключительном матче серии хоккеисты Вегаса взяли верх 5-1, а Баффало, добившись успеха в матче с Бостоном 4-1 и в серии 4-2, ждет теперь соперника, а кто им будет, станет известно в заключительной 7-й игре серии между Тампой и Монреалем. Хоккеисты Тампы, обыграв в овертайме Монреаль Канадиенс 1-0, сравняли счет в серии 3-3. Решающая встреча в понедельник. В Национальной баскетбольной ассоциации старина Леброн Джеймс, набрав 28 очков в игре с Хьюстоном, помог своей команде выиграть 98-78 и вместе с тем серию 4-2. Теперь Лейкерс придется очень трудно в серии встреч с действующим чемпионом Оклахомы. Первая игра между этими командами уже в ближайший вторник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем –

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день, танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Здравствуйте. Через 5 дней наступит время праздновать Белтайн, день наступления светлой половины года. Поэтому я решил аэростат, посвященный этому, сделать задолго за, а не после этого дня. А Белтайн наступает у нас после заката солнца в четверг 30 апреля. Так что зажигаем огни, приводим хаос снаружи и внутри в порядок и делаем пожелания на будущее.

Кстати, по поводу времени. Известно, что в Древнем Китае было такое проклятие. Чтоб тебе жить в интересное время. Ну, замечу, что на самом деле такого проклятия в Древнем Китае на самом деле не было. Его придумали в Европе в середине 20 века. А для придания ему экзотики решили ссылаться на Древний Китай. А окончательно это выражение ввел в употребление Роберт Кеннеди в 66 году. Но это несущественно. Нам с вами действительно выпало жить именно в интересное время. И чем дальше, тем оно интереснее. Я совершенно убежден, что лет через 100-200 наши потомки будут нам завидовать. Потому что по степени повседневного абсурда ничего подобного тому, что происходит сейчас в мире, человечество вряд ли сможет припомнить.

И интересность нашего времени далеко не только в том, что происходит на политической арене. Вот социолог Зигмунд Бауман говорит, что мы живем в эпоху жидкой современности, в культуре, которая не верит ничему определенному, где уверенность в чем-то начинает выглядеть агрессией. Вместо 90-минутного кино с ясной концовкой мы получаем сериал из 6 частей, за которыми следует еще 6 частей, а потом еще 6. С началом тысячелетия изменилась даже сама структура популярной песни. Многие песни стали начинаться с припева. А ведь если строка, которая должна подводить итог, стоит в самом начале песни, меняется вся логика. Эмоциональное заключение истории провозглашается еще до того, как началась сама история. Да и пластинки теперь не приходят к нам законченными. Они теперь существуют в разных форматах. Ремиксы, альтернативные версии, специальные версии для ТикТока. И песня постепенно перестает быть заявлением и превращается в процесс. А в мире, где каждый пребывает в нескончаемом путешествии самообнаружения, становится дурным тоном быть кем-то постоянным. И молодых авторов просто учат избегать наглости определенности.

И иногда возникает ощущение, что меняется сам язык искусства. Ну, впрочем, нам к этому не привыкать. Только за последний век мы видели, как появляются радио, звукозапись, джаз, битники, мировые войны, телевидение, ядерное оружие, рок-н-ролл, интернет. Я еще сам помню, как в середине 20 века поэты, читающие свои стихи, собирали стадионы. Ну, теперь ситуация несколько изменилась. Теперь на первом месте стоит интернет. И при этом, как бы ни менялся внешний мир, внутри же мы остаемся точно такими же, как были всегда. Нам нужно все то же, что было нужно людям последние тысячи лет. А что до изменений, то кто-то справедливо замечал, что в постоянно меняющемся мире единственной константой остаются перемены.

А что до интересных времен, то потомки будут нам завидовать не зря. Ведь, как говорил Мао Цзэдун, человек, почувствовавший ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. А вот еще Махатма Ганди. Мы должны сами стать теми переменами, которые хотим увидеть в жизни. А это значит одно. Если мы хотим, чтобы мир стал лучше, было бы неплохо, если бы мы что-то для этого делали сами. Например, улучшили бы его. Хотя бы добрым словом. Хотя бы помощью кому-то, кто в ней нуждается. Но хотя бы улыбкой.

Ну и как тут не вспомнить Марка Аврелия, 16-го римского императора, а заодно и философа. Самыми убедительными доводами, которые всегда нужно иметь в виду, пусть будут следующие два. Первое – это то, что вещи не затрагивают душу. Они стоят вне ее, недвижно, а наши тягости происходят исключительно от нашего внутреннего представления. А второе – это то, что все видимое тобою так мгновенно меняется, что скоро его уже не будет. И скольких перемен ты и сам уже был свидетелем, постоянно думая об этом. Мир – изменение. Жизнь – восприятие. А Марк Аврелий был, несомненно, мудрым человеком.

под конец передачи хочу воздать должное недавно покинувшей этот мир великой ирландской певице Мойе Бреннан. Она была старшим ребенком из 9 детей в музыкальной семье в округе Донегал в Ирландии. Из этой семьи и выросла группа «Кланнад», ставшая одной из главных групп в возрождении популярности ирландской народной музыки. Итак, Мойе Бреннан. Да покоится она в свете.

А раз уж мы заговорили об ушедших, ну как не помянуть добрым словом одного из основателей группы «Трафик», гитариста Дэйва Мейсона. Он приходил и уходил из коллектива, но оставил нам несколько великолепных песен. И вот одна из них. «Да почиет в свете». Дэйв Мейсон. «Трафик».

вообще интересно наблюдать, с какой скоростью из мира уходят архитекторы той музыки, на которой я вырос. Что только подтверждает мое давнее ощущение, что мир, как мы его знали, все-таки подходит к концу. Да и Бог с ним, как было сказано в одной известной песне. Печальную часть наук мы уже, похоже, постигли, и настало время заняться чем-то другим.

Так что не забывайте зажигать свечи на закате солнца в четверг, прощаться с темным временем и приветствовать идущее к нам светлое. Спасибо. Мир и свет всем нам.

разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце

океан. Свет чуть дрожит, душе покой даря. Мороз рисует ледяные знаки. И мне они о многом говорят.

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2. «Голос нашего города».

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: внимание.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. И я пью огонь

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: просто шутка.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом наберу.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

работ. Не переживай, только что-то упустили, наверстаем.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Кто на куражах, скажите, мы?